0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε